南无观世音，南无观世音，地藏大慈悉菩提，南无观世音，多宝大慈，揭摩尔金塔大吉菩提，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭谛揭谛，观世音，揭